0: この放送は NHK ワールド国際放送。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 17 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Ожидается, что Такаити оставит ключевых министров на своих постах при перестановках в составе кабинета. Министры иностранных дел Китая и Ирана провели переговоры в преддверии американо-китайского саммита. Представлен прототип робота, разрабатываемого через программу японского правительства. А сейчас обо всем подробнее. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае проведет перестановки в составе своего кабинета министров. Ожидается, что она сохранит на своих постах ключевых министров от либерально-демократической партии и вместе с тем назначит нового министра от партнера ЛДП по правящей коалиции партии Возрождения Японии. Ключевые члены кабинета, по-видимому, останутся на своих постах. В их число входят генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору, министр финансов Катаяма Сацуки, министр иностранных дел Мотеги Тосимицу и министр обороны Коидзуми Синдзиро. В среду Такаити встретилась с представителем партии Возрождения Японии Йосимура Хирофуми. Она выразила свое намерение назначить в состав кабинета одного из членов этой партии. По всей вероятности, это будет бывший генеральный секретарь партии Возрождения Японии Накацука Хироси. Полагают, что при назначениях в состав кабинета Такаити будет в первую очередь учитывать опыт и способности кандидатов. Ожидается, что она официально объявит состав своего обновленного кабинета в четверг во второй половине дня. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Иран и Соединенные Штаты сохранять рациональность и сдержанность и вести переговоры. Эти заявления прозвучали в среду во время встречи Ван И с его иранским коллегой Аббасом Аракчи в Пекине. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ван И выразил готовность развивать отношения между Пекином и Тегераном, заявив, что Китай намерен укреплять диалог и сотрудничество с Ираном для защиты его законных прав. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, Ван И заявил, что Китай не хочет, чтобы региональная напряженность распространилась на Йемен и Красное море, и призвал соответствующие стороны к переговорам. В ответ Аракчи заявил, что Иран не желает продолжения боевых действий и стремится к дипломатическому урегулированию, твердо защищая при этом свои собственные интересы. Он заявил, что Иран считает свой меморандум о понимании с США действительным и что Вашингтон должен выполнить все содержащиеся в нем обязательства. Встреча состоялась в преддверии саммита председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, который запланирован на конец этого месяца в Соединенных Штатах. Считается, что Китай стремился продемонстрировать свое влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. Федеральная резервная система США приняла решение повысить свою ключевую учетную ставку на 0,25%. Это первое повышение, предпринятое ФРС более чем за 3 года. Руководство ФРС установило целевой диапазон ключевой ставки от 3,75% до 4%. В последний раз повышение ставки имело место в июле 2023 года. О своем решении ФРС объявила по окончании двухдневного заседания руководства, начавшегося во вторник. В пользу повышения проголосовали все 12 членов правления. Руководство учло то, что ситуация вокруг Ирана привела к росту цен на нефть, и отметило, что инфляция повышенная. В заявлении руководство указало, что повышение учетных ставок поспособствует более быстрому возвращению инфляции в целевой 2-процентный диапазон. Председатель ФРС Кевин Уорш заявил: «Мы должны быть уверены в том, что базовая инфляция движется к нашей цели очевидно и со существенной скоростью. Сегодня правление ФРС решило, что ставка не удовлетворяла этому критерию». Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал данное решение в социальных сетях. Он заявил, что величина ставки должна быть 1% или меньше, и призвал ФРС быстро снизить ставку.
В среду президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями NHK в своем президентском офисе в Киеве. Он предупредил, что конфликт в Украине может повлиять на региональную безопасность в Восточной Азии, указав на Северную Корею, которая укрепляет связи с Россией. Зеленский заявил, что Северная Корея направила десятки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях. Он сказал: «Это большая проблема, потому что для Северной Кореи отправка людей не была дорогостоящей, и они начинают изучать современную войну, на которой могут действовать и сегодня». Он заявил, что Россия позволила Северной Корее получить военный опыт без больших потерь, что, по его мнению, усилило угрозу региональной безопасности в Восточной Азии. Зеленский также упомянул Китай. Он сказал, что никогда не видел китайских ракет, но отметил, что многие китайские детали используются в ракетах и беспилотниках. Он также раскритиковал дипломатическую позицию Пекина по этому конфликту. Зеленский сказал: «Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне. Политически. Дело даже не в оружии. Речь идет о политической воле, и это очень жаль, потому что эту войну могут начать и немедленно остановить сильные лидеры, включая Китай». Он подчеркнул, что проблема в том, что они находятся не посередине, а немного больше связаны с Россией. Зеленский также заявил о своем желании сотрудничать с Японией в сфере обороны, в том числе в таких областях, как кибербезопасность и беспилотные летательные аппараты. Глава исполнительного органа Европейского Союза заявила, что в четверг она намерена предложить странам в составе Союза законопроект, ограничивающий доступ к социальным сетям детям до 15 лет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала об этом в своей речи о положении Европейского Союза в среду. Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость введения возрастных ограничений на пользование соцсетями. По ее словам, денно и ночно родители видят издержки, нарушение сна, тревогу и даже нанесение вреда самому себе. Она добавила, а во все большем числе случаев даже фатальные трагедии. В рамках предложения предполагается запретить пользование социальными сетями детям до 13 лет. Детям 13 и 14-летнего возраста предполагается позволить заводить только аккаунты под надзором родителей или опекунов. В предложении также говорится, что операторов соцсетей обяжут обеспечивать меры безопасности для детей в возрасте от 15 до 18 лет. В своем обращении фон дер Ляйен также коснулась других планов. По ее словам, в их числе учреждения Совета Безопасности с участием стран, не входящих в ЕС, в частности Великобритании и Украины, для реагирования на вторжение беспилотников и другие угрозы. В отношении Канады она выразила намерение ЕС выработать с этой страной партнерство, как с ассоциированным участником, в целях укрепления взаимодействия по ряду направлений, в числе которых оборонное производство и критически важные минералы. Роботы-прототипы, разработанные стартапами и другими предприятиями в Японии, были представлены в Токио в рамках инициативы японского правительства по поддержке развития национального искусственного интеллекта. В прототипах роботов с функциями верхней части человеческого тела доработаны технологии, созданные 7 компаниями, в том числе стартапами и одним предприятием-производителем машинного оборудования. Их продемонстрировали в одной из токийских гостиниц в среду. Роботы воспроизводили движение рук и ладоней оператора через носимое устройство. Посетители наблюдали, как роботы перемещают еду и напитки из одного контейнера в другой, а также забивают гвозди. Разработчики ставят целью создать в конечном счете роботов под управлением физического искусственного интеллекта, способных самостоятельно принимать решения и выполнять задачи. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 29-й урок. Мы научимся говорить, что вы делали. Во второй части урока мы расскажем о Камакуре, популярном туристическом месте около Токио.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия вместе с роботом Харусан сидят в гостиной общежития. Мия делится впечатлениями от фортепианного концерта, на котором она побывала в храме города Камакура в воскресенье. Она показывает фотографии, которые сделала на концерте.
0: Послушайте диалог 29-го урока.
2: Нитиобини пиано но энсо о кики ни кимашита.
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия рассказывает о концерте.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: В воскресенье я была на концерте фортепианной музыки.
1: Харусан спрашивает.
3: どうでしたか?
0: Тебе понравилось?
1: Мия отвечает.
2: 素晴らしかったです.
0: Было чудесно.
1: Харусан говорит.
3: それは良かったですね.
0: Замечательно.
1: Мия показывает фотографию пианиста.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: Я много фотографировала.
2: 見てください.
0: Посмотрите.
1: Вдруг что-то на фотографиях привлекает внимание Там.
2: А, коре, Юки-сан.
0: Ой, это же Юки-сан.
1: Электронные сенсоры Харусан заметили необычные эмоции в голосе Там, и щеки робота начинают светиться.
3: Юки-сан?
0: Юки-сан.
1: Пианист на фотографии – это Юки, тот самый друг, с которым Там хочет увидеться в Японии.
0: Кажется, сама судьба сводит их вместе. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я ходила на фортепианный концерт. Запомните эту фразу, и вы сможете говорить, что вы делали. Давайте разберем значение этой фразы. Пиано – это пианино. Энсо – концерт или представление. А все вместе «пиано но энсо» означает «фортепианный концерт». Частица «о» после этого указывает на объект действия. «Кики ни» означает «чтобы слушать», а «икимашита» – вежливая форма глагола «ходить» – «ику» в прошедшем времени. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение «кики ни икимашита» – «ходила слушать». «Кики-ни» состоит из глагола «кику» – «слушать», который в масс-форме звучит как «кики-мас». Уберите «мас» и получится «кики», а затем добавьте частицу «ни», чтобы сообщить о цели действия.
1: Получается, что объяснить цель своего похода куда-то можно, убрав «мас» в масс-форме глагола и добавив к нему «ни».
0: Совершенно верно. В сегодняшней фразе целью было послушать концерт. Поэтому после слов «пиано но энсо кикини» добавьте «икимашита».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: «Кикини икимашита». «Пиано но энсо кикини икимашита».
1: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
4: Кё, доко ни икимашта ка?
3: Харадзуку ни фуку о кай ни икимашта.
0: Разберем фразы.
4: Кё, доко ни икимашта ка?
1: Куда ты сегодня ходила?
0: Кё – это сегодня. Доко – вопросительное слово «куда». Помните?
3: Харадзуку ни фуку о кай ни икимашта.
1: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
0: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. «кай» образовано от глагола «покупать» – «кау». Его масс-форма – «каймас». Окончание «мас» опускается и получается «кай». В конце добавьте частицу «ни», так вы объясните цель похода на Харадзюку.
1: То есть частица «ни» используется и в Харадзюку «ни», и в Фукуо «кай-ни».
0: Верно, но по разным причинам. «Ни» в Харадзюку «ни» указывает направление, а «ни» в Фукуо «кай-ни-ику» – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
1: А теперь повторите ответ после вопроса.
3: Кё, доко ни икимашта ка? Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта. Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта.
0: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суси. Суси – это?
3: Суси. Суси.
0: Есть? Таберу. А масс-форма?
3: Табемас.
0: Опустив масс, вы получите?
3: Табе. Табе.
0: Попробуйте.
5: Суси о табе ни икимашта.
1: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим названия дней недели.
0: Слушайте и повторяйте.
1: Понедельник.
3: Кецуёби.
1: Вторник.
3: Каёби.
1: Среда.
3: Суйёби.
1: Четверг.
3: Мокуёби.
1: Пятница.
3: Киньёби.
1: Суббота.
3: Доёби.
1: Воскресенье.
3: Ничиёби.
0: В нашем диалоге Мия сказала:
3: Ничиёби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
0: Услышали название дня недели?
1: Кажется, воскресенье.
0: Правильно. Если вы хотите указать на день недели, добавьте ни и получится ничиёби ни.
1: А теперь послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: Ничиоби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта. Доу дешта ка? Субарашикатта десу. Соре ва йокатта десу не. Шашин о таксан торимашта. Мите кудасай. А, коре Юки-сан. Юки-сан?
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о Камакуре, где Мия слушала концерт.
0: Город Камакура находится примерно в часе езды на поезде от Токио. Но когда приезжаешь туда, кажется, что попадаешь совсем в другой мир. Более 800 лет назад здесь обосновалось первое правительство под руководством военачальника.
1: То есть правительство под руководством самурая?
0: Да, святилище Цуругаока Хачимангу связано с кланом феодального самурая Минамото. В городе также находится статуя великого Будды высотой 11 метров.
1: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
0: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.
1: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
0: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у там встретиться с Юки.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 17 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Ожидается, что Такаити оставит ключевых министров на своих постах при перестановках в составе кабинета. Министры иностранных дел Китая и Ирана провели переговоры в преддверии американо-китайского саммита. Представлен прототип робота, разрабатываемого через программу японского правительства. А сейчас обо всем подробнее. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае проведет перестановки в составе своего кабинета министров. Ожидается, что она сохранит на своих постах ключевых министров от либерально-демократической партии и вместе с тем назначит нового министра от партнера ЛДП по правящей коалиции партии Возрождения Японии. Ключевые члены кабинета, по-видимому, останутся на своих постах. В их число входят генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору, министр финансов Катаяма Сацуки, министр иностранных дел Мотеги Тосимицу и министр обороны Коидзуми Синдзиро. В среду Такаити встретилась с представителем партии Возрождения Японии Йосимура Хирофуми. Она выразила свое намерение назначить в состав кабинета одного из членов этой партии. По всей вероятности, это будет бывший генеральный секретарь партии Возрождения Японии Накацука Хироси. Полагают, что при назначениях в состав кабинета Такаити будет в первую очередь учитывать опыт и способности кандидатов. Ожидается, что она официально объявит состав своего обновленного кабинета в четверг во второй половине дня. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Иран и Соединенные Штаты сохранять рациональность и сдержанность и вести переговоры. Эти заявления прозвучали в среду во время встречи Ван И с его иранским коллегой Аббасом Аракчи в Пекине. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ван И выразил готовность развивать отношения между Пекином и Тегераном, заявив, что Китай намерен укреплять диалог и сотрудничество с Ираном для защиты его законных прав. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, Ван И заявил, что Китай не хочет, чтобы региональная напряженность распространилась на Йемен и Красное море, и призвал соответствующие стороны к переговорам. В ответ Аракчи заявил, что Иран не желает продолжения боевых действий и стремится к дипломатическому урегулированию, твердо защищая при этом свои собственные интересы. Он заявил, что Иран считает свой меморандум о понимании с США действительным и что Вашингтон должен выполнить все содержащиеся в нем обязательства. Встреча состоялась в преддверии саммита председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, который запланирован на конец этого месяца в Соединенных Штатах. Считается, что Китай стремился продемонстрировать свое влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. Федеральная резервная система США приняла решение повысить свою ключевую учетную ставку на 0,25 пункта. Это первое повышение, предпринятое ФРС более чем за 3 года. Руководство ФРС установило целевой диапазон ключевой ставки от 3,75% до 4%. В последний раз повышение ставки имело место в июле 2023 года. О своем решении ФРС объявила по окончании двухдневного заседания руководства, начавшегося во вторник. В пользу повышения проголосовали все 12 членов правления. Руководство учло то, что ситуация вокруг Ирана привела к росту цен на нефть, и отметило, что инфляция повышенная. В заявлении руководство указало, что повышение учетных ставок поспособствует более быстрому возвращению инфляции в целевой 2-процентный диапазон. Председатель ФРС Кевин Уорш заявил: «Мы должны быть уверены в том, что базовая инфляция движется к нашей цели очевидно и со существенной скоростью. Сегодня правление ФРС решило, что ставка не удовлетворяла этому критерию». Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал данное решение в социальных сетях. Он заявил, что величина ставки должна быть 1% или меньше, и призвал ФРС быстро снизить ставку. В среду президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями NHK в своем президентском офисе в Киеве. Он предупредил, что конфликт в Украине может повлиять на региональную безопасность в Восточной Азии, указав на Северную Корею, которая укрепляет связи с Россией.
Зеленский заявил, что Северная Корея направила десятки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях. Он сказал: «Это большая проблема, потому что для Северной Кореи отправка людей не была дорогостоящей, и они начинают изучать современную войну, на которой могут действовать и сегодня». Он заявил, что Россия позволила Северной Корее получить военный опыт без больших потерь, что, по его мнению, усилило угрозу региональной безопасности в Восточной Азии. Зеленский также упомянул Китай. Он сказал, что никогда не видел китайских ракет, но отметил, что многие китайские детали используются в ракетах и беспилотниках. Он также раскритиковал дипломатическую позицию Пекина по этому конфликту. Зеленский сказал: «Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне. Политически. Дело даже не в оружии. Речь идет о политической воле, и это очень жаль, потому что эту войну могут начать и немедленно остановить сильные лидеры, включая Китай». Он подчеркнул, что проблема в том, что они находятся не посередине, а немного больше связаны с Россией. Зеленский также заявил о своем желании сотрудничать с Японией в сфере обороны, в том числе в таких областях, как кибербезопасность и беспилотные летательные аппараты. Глава исполнительного органа Европейского союза заявила, что в четверг она намерена предложить странам в составе союза законопроект, ограничивающий доступ к социальным сетям детям до 15 лет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала об этом в своей речи о положении Европейского союза в среду. Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость введения возрастных ограничений на пользование соцсетями. По ее словам, денно и ночно родители видят издержки, нарушение сна, тревогу и даже нанесение вреда самому себе. Она добавила, а во все большем числе случаев даже фатальные трагедии. В рамках предложения предполагается запретить пользование социальными сетями детям до 13 лет. Детям 13 и 14-летнего возраста предполагается позволить заводить только аккаунты под надзором родителей или опекунов. В предложении также говорится, что операторов соцсетей обяжут обеспечивать меры безопасности для детей в возрасте от 15 до 18 лет. В своем обращении фон дер Ляйен также коснулась других планов. По ее словам, в их числе учреждения Совета Безопасности с участием стран, не входящих в ЕС, в частности Великобритании и Украины, для реагирования на вторжение беспилотников и другие угрозы. В отношении Канады она выразила намерение ЕС выработать с этой страной партнерство, как с ассоциированным участником, в целях укрепления взаимодействия по ряду направлений, в числе которых оборонное производство и критически важные минералы. Роботы-прототипы, разработанные стартапами и другими предприятиями в Японии, были представлены в Токио в рамках инициативы японского правительства по поддержке развития национального искусственного интеллекта. В прототипах роботов с функциями верхней части человеческого тела доработаны технологии, созданные 7 компаниями, в том числе стартапами и одним предприятием-производителем машинного оборудования. Их продемонстрировали в одной из токийских гостиниц в среду. Роботы воспроизводили движение рук и ладоней оператора через носимые устройства. Посетители наблюдали, как роботы перемещают еду и напитки из одного контейнера в другой, а также забивают гвозди. Разработчики ставят целью создать в конечном счете роботов под управлением физического искусственного интеллекта, способных самостоятельно принимать решения и выполнять задачи. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 29-й урок. Мы научимся говорить, что вы делали. Во второй части урока мы расскажем о Камакуре, популярном туристическом месте около Токио.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия вместе с роботом Харусан сидят в гостиной общежития. Мия делится впечатлениями от фортепианного концерта, на котором она побывала в храме города Камакура в воскресенье. Она показывает фотографии, которые сделала на концерте.
0: Послушайте диалог 29-го урока.
2: Нитиобини пиано но энсо о кики ни кимашта.
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これユウキさん。
3: ユウキさん。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия рассказывает о концерте.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: В воскресенье я была на концерте фортепианной музыки.
1: Харусан спрашивает.
3: どうでしたか?
0: Тебе понравилось?
1: Мия отвечает.
2: 素晴らしかったです.
0: Было чудесно.
1: Харусан говорит.
3: それは良かったですね.
0: Замечательно.
1: Мия показывает фотографию пианиста.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: Я много фотографировала.
2: 見てください.
0: Посмотрите.
1: Вдруг что-то на фотографиях привлекает внимание Там.
2: А, коре, Юки-сан.
0: Ой, это же Юки-сан.
1: Электронные сенсоры Харусан заметили необычные эмоции в голосе Там, и щеки робота начинают светиться.
3: Юки-сан?
0: Юки-сан.
1: Пианист на фотографии – это Юки, тот самый друг, с которым Там хочет увидеться в Японии.
0: Кажется, сама судьба сводит их вместе. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я ходила на фортепианный концерт.
2: ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: Запомните эту фразу, и вы сможете говорить, что вы делали. Давайте разберем значение этой фразы. Пиано – это пианино. Энсо – концерт или представление. А все вместе «пианоно-энсо» означает «фортепианный концерт». Частица «о» после этого указывает на объект действия. «Кики-ни» означает «чтобы слушать», а «икимашта» – вежливая форма глагола «ходить» – «ику» в прошедшем времени. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение «кики-ни икимашта» – «ходила слушать». «Кики-ни» состоит из глагола «кику» – «слушать», который в масс-форме звучит как «кики-мас». Уберите «мас» и получится «кики», а затем добавьте частицу «ни», чтобы сообщить о цели действия.
1: Получается, что объяснить цель своего похода куда-то можно, убрав «мас» в масс-форме глагола и добавив к нему «ни».
0: Совершенно верно. В сегодняшней фразе целью было послушать концерт, поэтому после слов «пиано но энсо кикини» добавьте «икимашта».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: Кикини икимашта. Пиано но энсо кикини икимашта.
1: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
4: Кё, доко ни икимашта ка?
2: Харадзуку ни фуку о кай ни икимашта.
0: Разберем фразы.
4: Кё, доко ни икимашта ка?
1: Куда ты сегодня ходила?
0: Кё – это сегодня. Доко – вопросительное слово «куда». Помните?
2: Харадзуку ни фуку о кай ни икимашта.
1: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
0: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. «кай» образовано от глагола «покупать» – «кау». Его масс-форма – «каймас». Окончание «мас» опускается и получается «кай». В конце добавьте частицу «ни», так вы объясните цель похода на Харадзюку.
1: То есть частица «ни» используется и в Харадзюку «ни», и в Фукуо «кай-ни».
0: Верно, но по разным причинам. «Ни» в Харадзюку «ни» указывает направление, а «ни» в Фукуо «кай-ни» «ику» – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
1: А теперь повторите ответ после вопроса.
3: Кё, доку ни икимашта га? Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта. Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта.
0: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суси. Суси – это?
3: Суси. Суси.
0: Есть – таберу. А масс-форма?
3: Табемас.
0: Опустив масс, вы получите?
3: Табе. Табе.
0: Попробуйте.
5: Суси о табе ни икимашта. Сусиを食べに行きました.
1: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим название дней недели.
0: Слушайте и повторяйте.
1: Понедельник.
3: Кецуёби.
1: Вторник.
3: Каёби.
1: Среда.
3: Суйёби.
1: Четверг.
3: Мокуёби.
1: Пятница.
3: Киньёби.
1: Суббота.
3: Доёби.
1: Воскресенье.
3: Ничиёби.
0: В нашем диалоге Мия сказала:
3: Ничиёби ни пиано но энсо о кики ни икимашта.
0: Услышали название дня недели?
1: Кажется, воскресенье.
0: Правильно. Если вы хотите указать на день недели, добавьте ни и получится ничиёби ни.
1: А теперь послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз.
4: Ничиоби ни пиано но энсо о кики ни икимашта.
6: Доу дешта ка?
2: Субарашикатта десу.
6: Соре ва йокатта десу не.
2: Шашин о таксан торимашта. Мите кудасай.
4: А, коре Юки-сан.
6: Юки-сан?
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о Камакуре, где Мия слушала концерт.
0: Город Камакура находится примерно в часе езды на поезде от Токио. Но когда приезжаешь туда, кажется, что попадаешь совсем в другой мир. Более 800 лет назад здесь обосновалось первое правительство под руководством военачальника.
1: То есть правительство под руководством самурая?
0: Да, святилище Цуругаока Хачимангу связано с кланом феодального самурая Минамото. В городе также находится статуя великого Будды высотой 11 метров.
1: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
0: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.
1: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
0: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у там встретиться с Юки. This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。 This is
1: в эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 17 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Ожидается, что Такаити оставит ключевых министров на своих постах при перестановках в составе кабинета. Министры иностранных дел Китая и Ирана провели переговоры в преддверии американо-китайского саммита. Представлен прототип робота, разрабатываемого через программу японского правительства. А сейчас обо всем подробнее. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае проведет перестановки в составе своего кабинета министров. Ожидается, что она сохранит на своих постах ключевых министров от либерально-демократической партии и вместе с тем назначит нового министра от партнера ЛДП по правящей коалиции партии Возрождения Японии. Ключевые члены кабинета, по-видимому, останутся на своих постах. В их число входят генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору, министр финансов Катаяма Сацуки, министр иностранных дел Мотеги Тосимицу и министр обороны Коидзуми Синдзиро. В среду Такаити встретилась с представителем партии Возрождения Японии Йосимура Хирофуми. Она выразила свое намерение назначить в состав кабинета одного из членов этой партии. По всей вероятности, это будет бывший генеральный секретарь партии Возрождения Японии Накацука Хироси. Полагают, что при назначениях в состав кабинета Такаити будет в первую очередь учитывать опыт и способности кандидатов. Ожидается, что она официально объявит состав своего обновленного кабинета в четверг во второй половине дня. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Иран и Соединенные Штаты сохранять рациональность и сдержанность и вести переговоры. Эти заявления прозвучали в среду во время встречи Ван И с его иранским коллегой Аббасом Аракчи в Пекине. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ван И выразил готовность развивать отношения между Пекином и Тегераном, заявив, что Китай намерен укреплять диалог и сотрудничество с Ираном для защиты его законных прав. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, Ван И заявил, что Китай не хочет, чтобы региональная напряженность распространилась на Йемен и Красное море, и призвал соответствующие стороны к переговорам. В ответ Аракчи заявил, что Иран не желает продолжения боевых действий и стремится к дипломатическому урегулированию, твердо защищая при этом свои собственные интересы. Он заявил, что Иран считает свой меморандум о понимании с США действительным и что Вашингтон должен выполнить все содержащиеся в нем обязательства. Встреча состоялась в преддверии саммита председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, который запланирован на конец этого месяца в Соединенных Штатах. Считается, что Китай стремился продемонстрировать свое влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. Федеральная резервная система США приняла решение повысить свою ключевую учетную ставку на 0,25%. Это первое повышение, предпринятое ФРС более чем за 3 года. Руководство ФРС установило целевой диапазон ключевой ставки от 3,75% до 4%. В последний раз повышение ставки имело место в июле 2023 года. О своем решении ФРС объявила по окончании двухдневного заседания руководства, начавшегося во вторник. В пользу повышения проголосовали все 12 членов правления. Руководство учло то, что ситуация вокруг Ирана привела к росту цен на нефть, и отметило, что инфляция повышенная. В заявлении руководство указало, что повышение учетных ставок поспособствует более быстрому возвращению инфляции в целевой 2% диапазон. Председатель ФРС Кевин Уорш заявил: «Мы должны быть уверены в том, что базовая инфляция движется к нашей цели очевидно и со существенной скоростью. Сегодня правление ФРС решило, что ставка не удовлетворяла этому критерию». Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал данное решение в социальных сетях. Он заявил, что величина ставки должна быть 1% или меньше, и призвал ФРС быстро снизить ставку.
среду президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями NHK в своем президентском офисе в Киеве. Он предупредил, что конфликт в Украине может повлиять на региональную безопасность в Восточной Азии, указав на Северную Корею, которая укрепляет связи с Россией. Зеленский заявил, что Северная Корея направила десятки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях. Он сказал: «Это большая проблема, потому что для Северной Кореи отправка людей не была дорогостоящей, и они начинают изучать современную войну, на которой могут действовать и сегодня». Он заявил, что Россия позволила Северной Корее получить военный опыт без больших потерь, что, по его мнению, усилило угрозу региональной безопасности в Восточной Азии. Зеленский также упомянул Китай. Он сказал, что никогда не видел китайских ракет, но отметил, что многие китайские детали используются в ракетах и беспилотниках. Он также раскритиковал дипломатическую позицию Пекина по этому конфликту. Зеленский сказал: «Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне. Политически. Дело даже не в оружии. Речь идет о политической воле, и это очень жаль, потому что эту войну могут начать и немедленно остановить сильные лидеры, включая Китай». Он подчеркнул, что проблема в том, что они находятся не посередине, а немного больше связаны с Россией. Зеленский также заявил о своем желании сотрудничать с Японией в сфере обороны, в том числе в таких областях, как кибербезопасность и беспилотные летательные аппараты. Глава исполнительного органа Европейского Союза заявила, что в четверг она намерена предложить странам в составе Союза законопроект, ограничивающий доступ к социальным сетям детям до 15 лет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала об этом в своей речи о положении Европейского Союза в среду. Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость введения возрастных ограничений на пользование соцсетями. По ее словам, денно и нощно родители видят издержки, нарушение сна, тревогу и даже нанесение вреда самому себе. Она добавила, а во все большем числе случаев даже фатальные трагедии. В рамках предложения предполагается запретить пользование социальными сетями детям до 13 лет. Детям 13 и 14-летнего возраста предполагается позволить заводить только аккаунты под надзором родителей или опекунов. В предложении также говорится, что операторов соцсетей обяжут обеспечивать меры безопасности для детей в возрасте от 15 до 18 лет. В своем обращении фон дер Ляйен также коснулась других планов. По ее словам, в их числе учреждения Совета Безопасности с участием стран, не входящих в ЕС, в частности Великобритании и Украины, для реагирования на вторжение беспилотников и другие угрозы. В отношении Канады она выразила намерение ЕС выработать с этой страной партнерство, как с ассоциированным участником, в целях укрепления взаимодействия по ряду направлений, в числе которых оборонное производство и критически важные минералы. Роботы-прототипы, разработанные стартапами и другими предприятиями в Японии, были представлены в Токио в рамках инициативы японского правительства по поддержке развития национального искусственного интеллекта. В прототипах роботов с функциями верхней части человеческого тела доработаны технологии, созданные 7 компаниями, в том числе стартапами и одним предприятием-производителем машинного оборудования. Их продемонстрировали в одной из токийских гостиниц в среду. Роботы воспроизводили движение рук и ладоней оператора через носимые устройства. Посетители наблюдали, как роботы перемещают еду и напитки из одного контейнера в другой, а также забивают гвозди. Разработчики ставят целью создать в конечном счете роботов под управлением физического искусственного интеллекта, способных самостоятельно принимать решения и выполнять задачи. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 29-й урок. Мы научимся говорить, что вы делали. Во второй части урока мы расскажем о Камакуре, популярном туристическом месте около Токио.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия вместе с роботом Харусан сидят в гостиной общежития. Мия делится впечатлениями от фортепианного концерта, на котором она побывала в храме города Камакура в воскресенье. Она показывает фотографии, которые сделала на концерте.
0: Послушайте диалог 29-го урока.
2: Нитиобини пиано но энсоу кики ни кимашта.
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия рассказывает о концерте.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: В воскресенье я была на концерте фортепианной музыки.
1: Харусан спрашивает.
3: До дештака?
0: Тебе понравилось?
1: Мия отвечает.
2: Субарашката десу.
0: Было чудесно.
1: Харусан говорит.
3: Соре ва йоката десу не.
0: Замечательно.
1: Мия показывает фотографию пианиста.
2: Шашин о таксан торимашта.
0: Я много фотографировала.
2: Мите кудасай.
0: Посмотрите.
1: Вдруг что-то на фотографиях привлекает внимание там.
2: А, коре, Юки-сан.
0: Ой, это же Юки-сан.
1: Электронные сенсоры Харусан заметили необычные эмоции в голосе там, и щеки робота начинают светиться.
3: Юки-сан?
0: Юки-сан.
1: Пианист на фотографии – это Юки, тот самый друг, с которым там хочет увидеться в Японии.
0: Кажется, сама судьба сводит их вместе. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я ходила на фортепианный концерт.
2: Пиано но энсоу о кики ни кимашта.
0: Запомните эту фразу, и вы сможете говорить, что вы делали. Давайте разберем значение этой фразы. Пиано – это пианино. Энсоу – концерт или представление. А все вместе «пиано но энсоу» означает «фортепианный концерт». Частица «о» после этого указывает на объект действия. «Кики ни» означает «чтобы слушать», а «икимашта» – вежливая форма глагола «ходить» – «ику» в прошедшем времени. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение «кики ни икимашта» – «ходила слушать». «Кики ни» состоит из глагола «кику» – «слушать», который в масс-форме звучит как «кикимас». Уберите «мас» и получится «кики», а затем добавьте частицу «ни», чтобы сообщить о цели действия.
1: Получается, что объяснить цель своего похода куда-то можно, убрав «мас» в «мас-форме» глагола и добавив к нему «ни».
0: Совершенно верно. В сегодняшней фразе целью было послушать концерт, поэтому после слов «пиано но энсоу кики ни» добавьте «икимашта».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: Кики ни икимашта. Пиано но энсоу о кики ни икимашта.
1: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
4: Кё, доко ни икимашта ка?
2: Харазуку ни фуку о кай ни икимашта.
0: Разберем фразы.
4: Кё, доко ни икимашта ка?
1: Куда ты сегодня ходила?
0: Кё – это сегодня, доко – вопросительное слово «куда», помните?
2: Харазуку ни фуку о кай ни икимашта.
1: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
0: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. К «кай» образовано от глагола «покупать» – «кау». Его масс-форма – «каймас». Окончание «мас» опускается и получается «кай». В конце добавьте частицу «ни», так вы объясните цель похода на Харадзюку.
1: То есть частица «ни» используется и в Харадзюку «ни», и в Фукуо «кай-ни».
0: Верно, но по разным причинам. «Ни» в Харадзюку «ни» указывает направление, а «ни» в Фукуокайни-ику – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
1: А теперь повторите ответ после вопроса.
3: «Кё, доку ни икимашта га? Харадзюку ни Фукуокайни икимашта». Харадзюку ни Фукуокайни-кимашта.
0: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суси. Суси – это?
3: Суси. Суси.
0: Есть? Таберу. А масс-форма?
3: Табемас.
0: Опустив масс, вы получите
3: табе. Табе.
0: Попробуйте.
5: Суси о табе ни икимашта. Суси о табе ни икимашта.
1: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим название дней недели.
0: Слушайте и повторяйте.
1: Понедельник.
3: Кецуёби.
1: Вторник.
3: Каёби.
1: Среда.
3: Суйёби.
1: Четверг.
3: Мокуёби.
1: Пятница.
3: Киньёби.
1: Суббота.
3: Дойёби.
1: Воскресенье.
3: Ничиёби.
0: В нашем диалоге Мия сказала:
3: «Ничиёби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта».
0: Услышали название дня недели?
1: Кажется, воскресенье.
0: Правильно. Если вы хотите указать на день недели, добавьте «ни» и получится «ничиёби ни».
1: А теперь послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: «Ничиёби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта».
4: «Доу дешта ка?»
2: «Субарашкатта десу».
4: «Соре ва ёкатта десу не».
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。 あ、 これ、 ゆうきさん。
4: ゆうきさん?
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о Камакуре, где Мия слушала концерт.
0: Город Камакура находится примерно в часе езды на поезде от Токио. Но когда приезжаешь туда, кажется, что попадаешь совсем в другой мир. Более 800 лет назад здесь обосновалось первое правительство под руководством военачальника.
1: То есть правительство под руководством самурая?
0: Да, святилище Цуругаока Хачимангу связано с кланом феодального самурая Минамото. В городе также находится статуя великого Будды высотой 11 метров.
1: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
0: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.
1: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
0: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у Там встретиться с Юки.

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 17 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Ожидается, что Такаити оставит ключевых министров на своих постах при перестановках в составе кабинета. Министры иностранных дел Китая и Ирана провели переговоры в преддверии американо-китайского саммита. Представлен прототип робота, разрабатываемого через программу японского правительства. А сейчас обо всем подробнее. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае проведет перестановки в составе своего кабинета министров. Ожидается, что она сохранит на своих постах ключевых министров от либерально-демократической партии и вместе с тем назначит нового министра от партнера ЛДП по правящей коалиции партии Возрождения Японии. Ключевые члены кабинета, по-видимому, останутся на своих постах. В их число входят генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору, министр финансов Катаяма Сацуки, министр иностранных дел Мотеги Тосимицу и министр обороны Коидзуми Синдзиро. В среду Такаити встретилась с представителем партии Возрождения Японии Йосимура Хирофуми. Она выразила свое намерение назначить в состав кабинета одного из членов этой партии. По всей вероятности, это будет бывший генеральный секретарь партии Возрождения Японии Накацука Хироси. Полагают, что при назначениях в состав кабинета Такаити будет в первую очередь учитывать опыт и способности кандидатов. Ожидается, что она официально объявит состав своего обновленного кабинета в четверг во второй половине дня. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Иран и Соединенные Штаты сохранять рациональность и сдержанность и вести переговоры. Эти заявления прозвучали в среду во время встречи Ван И с его иранским коллегой Аббасом Аракчи в Пекине. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ван И выразил готовность развивать отношения между Пекином и Тегераном, заявив, что Китай намерен укреплять диалог и сотрудничество с Ираном для защиты его законных прав. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, Ван И заявил, что Китай не хочет, чтобы региональная напряженность распространилась на Йемен и Красное море, и призвал соответствующие стороны к переговорам. В ответ Аракчи заявил, что Иран не желает продолжения боевых действий и стремится к дипломатическому урегулированию, твердо защищая при этом свои собственные интересы. Он заявил, что Иран считает свой меморандум о понимании с США действительным и что Вашингтон должен выполнить все содержащиеся в нем обязательства. Встреча состоялась в преддверии саммита председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, который запланирован на конец этого месяца в Соединенных Штатах. Считается, что Китай стремился продемонстрировать свое влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. Федеральная резервная система США приняла решение повысить свою ключевую учетную ставку на 0,25%. Это первое повышение, предпринятое ФРС более чем за 3 года. Руководство ФРС установило целевой диапазон ключевой ставки от 3,75% до 4%. В последний раз повышение ставки имело место в июле 2023 года. О своем решении ФРС объявила по окончании двухдневного заседания руководства, начавшегося во вторник. В пользу повышения проголосовали все 12 членов правления. Руководство учло то, что ситуация вокруг Ирана привела к росту цен на нефть, и отметило, что инфляция повышенная. В заявлении руководство указало, что повышение учетных ставок поспособствует более быстрому возвращению инфляции в целевой 2-процентный диапазон. Председатель ФРС Кевин Уорш заявил: «Мы должны быть уверены в том, что базовая инфляция движется к нашей цели очевидно и со существенной скоростью. Сегодня правление ФРС решило, что ставка не удовлетворяла этому критерию». Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал данное решение в социальных сетях. Он заявил, что величина ставки должна быть 1% или меньше, и призвал ФРС быстро снизить ставку. В среду президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями NHK в своем президентском офисе в Киеве. Он предупредил, что конфликт в Украине может повлиять на региональную безопасность в Восточной Азии, указав на Северную Корею, которая укрепляет связи с Россией.
Зеленский заявил, что Северная Корея направила десятки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях. Он сказал: «Это большая проблема, потому что для Северной Кореи отправка людей не была дорогостоящей, и они начинают изучать современную войну, на которой могут действовать и сегодня». Он заявил, что Россия позволила Северной Корее получить военный опыт без больших потерь, что, по его мнению, усилило угрозу региональной безопасности в Восточной Азии. Зеленский также упомянул Китай. Он сказал, что никогда не видел китайских ракет, но отметил, что многие китайские детали используются в ракетах и беспилотниках. Он также раскритиковал дипломатическую позицию Пекина по этому конфликту. Зеленский сказал: «Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне. Политически. Дело даже не в оружии. Речь идет о политической воле, и это очень жаль, потому что эту войну могут начать и немедленно остановить сильные лидеры, включая Китай». Он подчеркнул, что проблема в том, что они находятся не посередине, а немного больше связаны с Россией. Зеленский также заявил о своем желании сотрудничать с Японией в сфере обороны, в том числе в таких областях, как кибербезопасность и беспилотные летательные аппараты. Глава исполнительного органа Европейского Союза заявила, что в четверг она намерена предложить странам в составе Союза законопроект, ограничивающий доступ к социальным сетям детям до 15 лет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала об этом в своей речи о положении Европейского Союза в среду. Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость введения возрастных ограничений на пользование соцсетями. По ее словам, денно и ночно родители видят издержки, нарушение сна, тревогу и даже нанесение вреда самому себе. Она добавила, а во все большем числе случаев даже фатальные трагедии. В рамках предложения предполагается запретить пользование социальными сетями детям до 13 лет. Детям 13 и 14-летнего возраста предполагается позволить заводить только аккаунты под надзором родителей или опекунов. В предложении также говорится, что операторов соцсетей обяжут обеспечивать меры безопасности для детей в возрасте от 15 до 18 лет. В своем обращении фон дер Ляйен также коснулась других планов. По ее словам, в их числе учреждения Совета Безопасности с участием стран, не входящих в ЕС, в частности Великобритании и Украины, для реагирования на вторжение беспилотников и другие угрозы. В отношении Канады она выразила намерение ЕС выработать с этой страной партнерство, как с ассоциированным участником, в целях укрепления взаимодействия по ряду направлений, в числе которых оборонное производство и критически важные минералы. Роботы-прототипы, разработанные стартапами и другими предприятиями в Японии, были представлены в Токио в рамках инициативы японского правительства по поддержке развития национального искусственного интеллекта. В прототипах роботов с функциями верхней части человеческого тела доработаны технологии, созданные 7 компаниями, в том числе стартапами и одним предприятием-производителем машинного оборудования. Их продемонстрировали в одной из токийских гостиниц в среду. Роботы воспроизводили движение рук и ладоней оператора через носимое устройство. Посетители наблюдали, как роботы перемещают еду и напитки из одного контейнера в другой, а также забивают гвозди. Разработчики ставят целью создать в конечном счете роботов под управлением физического искусственного интеллекта, способных самостоятельно принимать решения и выполнять задачи. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 29-й урок. Мы научимся говорить, что вы делали. Во второй части урока мы расскажем о Камакуре, популярном туристическом месте около Токио.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия вместе с роботом Харусан сидят в гостиной общежития. Мия делится впечатлениями от фортепианного концерта, на котором она побывала в храме города Камакура в воскресенье. Она показывает фотографии, которые сделала на концерте.
0: Послушайте диалог 29-го урока.
2: Ничиоби ни пиано но энсоу о кики ни икимашита.
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия рассказывает о концерте.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: В воскресенье я была на концерте фортепианной музыки.
1: Харусан спрашивает.
3: どうでしたか?
0: Тебе понравилось?
1: Мия отвечает.
2: 素晴らしかったです.
0: Было чудесно.
1: Харусан говорит.
3: それは良かったですね.
0: Замечательно.
1: Мия показывает фотографию пианиста.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: Я много фотографировала.
2: 見てください.
0: Посмотрите.
1: Вдруг что-то на фотографиях привлекает внимание Там.
2: А, коре, Юки-сан.
0: Ой, это же Юки-сан.
1: Электронные сенсоры Харусан заметили необычные эмоции в голосе Там, и щеки робота начинают светиться.
3: Юки-сан?
0: Юки-сан.
1: Пианист на фотографии – это Юки, тот самый друг, с которым Там хочет увидеться в Японии.
0: Кажется, сама судьба сводит их вместе. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я ходила на фортепианный концерт. Запомните эту фразу, и вы сможете говорить, что вы делали. Давайте разберем значение этой фразы. Пиано – это пианино. Энсо – концерт или представление. А все вместе «пиано но энсо» означает «фортепианный концерт». Частица «о» после этого указывает на объект действия. «Кики ни» означает «чтобы слушать», а «икимашита» – вежливая форма глагола «ходить» – «ику» в прошедшем времени. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение «кики ни икимашита» – «ходила слушать». «Кики ни» состоит из глагола «кику» – «слушать», который в масс-форме звучит как «кикимас». Уберите «мас» и получится «кики», а затем добавьте частицу «ни», чтобы сообщить о цели действия.
1: Получается, что объяснить цель своего похода куда-то можно, убрав «мас» в масс-форме глагола и добавив к нему «ни».
0: Совершенно верно. В сегодняшней фразе целью было послушать концерт, поэтому после слов «пиано но энсо кики ни» добавьте «икимашита».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: Кики ни икимашита. Пиано но энсо кики ни икимашита.
1: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
4: Кё, доко ни икимашита ка?
3: Харажуку ни фуку о кай ни икимашита.
0: Разберем фразы.
4: Кё, доко ни икимашита ка?
1: Куда ты сегодня ходила?
0: Кё – это сегодня. Доко – вопросительное слово «куда». Помните?
3: Харажуку ни фуку о кай ни икимашита.
1: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
0: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. «кай» образовано от глагола «покупать» – «кау». Его масс-форма – «каймас». Окончание «мас» опускается и получается «кай». В конце добавьте частицу «ни», так вы объясните цель похода на Харадзюку.
1: То есть частица «ни» используется и в Харадзюку «ни», и в Фукуокай-ни.
0: Верно, но по разным причинам. «Ни» в Харадзюку «ни» указывает направление, а «ни» в Фукуокай-ни-ику – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
1: А теперь повторите ответ после вопроса.
3: Кё, доку ни икимашта ка? Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта. Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта.
0: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суси. Суси – это?
3: Суси. Суси.
0: Есть – таберу. А масс-форма?
3: Табемас.
0: Опустив масс, вы получите?
3: Табе. Табе.
0: Попробуйте.
5: Суси о табе ни икимашта.
1: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим названия дней недели.
0: Слушайте и повторяйте.
1: Понедельник.
3: Кецуёби.
1: Вторник.
3: Каёби.
1: Среда.
3: Суйёби.
1: Четверг.
3: Мокуёби.
1: Пятница.
3: Киньёби.
1: Суббота.
3: Доёби.
1: Воскресенье.
3: Ничиёби.
0: В нашем диалоге Мия сказала:
3: Ничиёби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
0: Услышали название дня недели?
1: Кажется, воскресенье.
0: Правильно. Если вы хотите указать на день недели, добавьте ни и получится ничиёби ни.
1: А теперь послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: Ничиёби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта. Доу дешта ка? Субарашикатта десу. Соре ва ёкатта десу не. Шашин о таксан торимашта. Мите кудасай. А, коре? Юки-сан. Юки-сан?
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о Камакуре, где Мия слушала концерт.
0: Город Камакура находится примерно в часе езды на поезде от Токио. Но когда приезжаешь туда, кажется, что попадаешь совсем в другой мир. Более 800 лет назад здесь обосновалось первое правительство под руководством военачальника.
1: То есть правительство под руководством самурая?
0: Да, святилище Цуругаока Хачимангу связано с кланом феодального самурая Минамото. В городе также находится статуя великого Будды высотой 11 метров.
1: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
0: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.
1: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
0: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у там встретиться с Юки. Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 17 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Ожидается, что Такаити оставит ключевых министров на своих постах при перестановках в составе кабинета. Министры иностранных дел Китая и Ирана провели переговоры в преддверии американо-китайского саммита. Представлен прототип робота, разрабатываемого через программу японского правительства. А сейчас обо всем подробнее. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае проведет перестановки в составе своего кабинета министров. Ожидается, что она сохранит на своих постах ключевых министров от либерально-демократической партии и вместе с тем назначит нового министра от партнера ЛДП по правящей коалиции партии Возрождения Японии. Ключевые члены кабинета, по-видимому, останутся на своих постах. В их число входят генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору, министр финансов Катаяма Сацуки, министр иностранных дел Мотеги Тосимицу и министр обороны Коидзуми Синдзиро. В среду Такаити встретилась с представителем партии Возрождения Японии Йосимура Хирофуми. Она выразила свое намерение назначить в состав кабинета одного из членов этой партии. По всей вероятности, это будет бывший генеральный секретарь партии Возрождения Японии Накацука Хироси. Полагают, что при назначениях в состав кабинета Такаити будет в первую очередь учитывать опыт и способности кандидатов. Ожидается, что она официально объявит состав своего обновленного кабинета в четверг во второй половине дня. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Иран и Соединенные Штаты сохранять рациональность и сдержанность и вести переговоры. Эти заявления прозвучали в среду во время встречи Ван И с его иранским коллегой Аббасом Аракчи в Пекине. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ван И выразил готовность развивать отношения между Пекином и Тегераном, заявив, что Китай намерен укреплять диалог и сотрудничество с Ираном для защиты его законных прав. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, Ван И заявил, что Китай не хочет, чтобы региональная напряженность распространилась на Йемен и Красное море, и призвал соответствующие стороны к переговорам. В ответ Аракчи заявил, что Иран не желает продолжения боевых действий и стремится к дипломатическому урегулированию, твердо защищая при этом свои собственные интересы. Он заявил, что Иран считает свой меморандум о понимании с США действительным и что Вашингтон должен выполнить все содержащиеся в нем обязательства. Встреча состоялась в преддверии саммита председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, который запланирован на конец этого месяца в Соединенных Штатах. Считается, что Китай стремился продемонстрировать свое влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. Федеральная резервная система США приняла решение повысить свою ключевую учетную ставку на 0,25%. Это первое повышение, предпринятое ФРС более чем за 3 года. Руководство ФРС установило целевой диапазон ключевой ставки от 3,75% до 4%. В последний раз повышение ставки имело место в июле 2023 года. О своем решении ФРС объявила по окончании двухдневного заседания руководства, начавшегося во вторник. В пользу повышения проголосовали все 12 членов правления. Руководство учло то, что ситуация вокруг Ирана привела к росту цен на нефть, и отметило, что инфляция повышенная. В заявлении руководство указало, что повышение учетных ставок поспособствует более быстрому возвращению инфляции в целевой 2% диапазон. Председатель ФРС Кевин Уорш заявил: «Мы должны быть уверены в том, что базовая инфляция движется к нашей цели очевидно и со существенной скоростью. Сегодня правление ФРС решило, что ставка не удовлетворяла этому критерию». Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал данное решение в социальных сетях. Он заявил, что величина ставки должна быть 1% или меньше, и призвал ФРС быстро снизить ставку.
среду президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями NHK в своем президентском офисе в Киеве. Он предупредил, что конфликт в Украине может повлиять на региональную безопасность в Восточной Азии, указав на Северную Корею, которая укрепляет связи с Россией. Зеленский заявил, что Северная Корея направила десятки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях. Он сказал: «Это большая проблема, потому что для Северной Кореи отправка людей не была дорогостоящей, и они начинают изучать современную войну, на которой могут действовать и сегодня». Он заявил, что Россия позволила Северной Корее получить военный опыт без больших потерь, что, по его мнению, усилило угрозу региональной безопасности в Восточной Азии. Зеленский также упомянул Китай. Он сказал, что никогда не видел китайских ракет, но отметил, что многие китайские детали используются в ракетах и беспилотниках. Он также раскритиковал дипломатическую позицию Пекина по этому конфликту. Зеленский сказал: «Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне. Политически. Дело даже не в оружии. Речь идет о политической воле, и это очень жаль, потому что эту войну могут начать и немедленно остановить сильные лидеры, включая Китай». Он подчеркнул, что проблема в том, что они находятся не посередине, а немного больше связаны с Россией. Зеленский также заявил о своем желании сотрудничать с Японией в сфере обороны, в том числе в таких областях, как кибербезопасность и беспилотные летательные аппараты. Глава исполнительного органа Европейского Союза заявила, что в четверг она намерена предложить странам в составе Союза законопроект, ограничивающий доступ к социальным сетям детям до 15 лет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала об этом в своей речи о положении Европейского Союза в среду. Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость введения возрастных ограничений на пользование соцсетями. По ее словам, денно и ночно родители видят издержки, нарушение сна, тревогу и даже нанесение вреда самому себе. Она добавила, а во все большем числе случаев даже фатальные трагедии. В рамках предложения предполагается запретить пользование социальными сетями детям до 13 лет. Детям 13 и 14-летнего возраста предполагается позволить заводить только аккаунты под надзором родителей или опекунов. В предложении также говорится, что операторов соцсетей обяжут обеспечивать меры безопасности для детей в возрасте от 15 до 18 лет. В своем обращении фон дер Ляйен также коснулась других планов. По ее словам, в их числе учреждения Совета Безопасности с участием стран, не входящих в ЕС, в частности Великобритании и Украины, для реагирования на вторжение беспилотников и другие угрозы. В отношении Канады она выразила намерение ЕС выработать с этой страной партнерство, как с ассоциированным участником, в целях укрепления взаимодействия по ряду направлений, в числе которых оборонное производство и критически важные минералы. Роботы-прототипы, разработанные стартапами и другими предприятиями в Японии, были представлены в Токио в рамках инициативы японского правительства по поддержке развития национального искусственного интеллекта. В прототипах роботов с функциями верхней части человеческого тела доработаны технологии, созданные 7 компаниями, в том числе стартапами и одним предприятием-производителем машинного оборудования. Их продемонстрировали в одной из токийских гостиниц в среду. Роботы воспроизводили движение рук и ладоней оператора через носимые устройства. Посетители наблюдали, как роботы перемещают еду и напитки из одного контейнера в другой, а также забивают гвозди. Разработчики ставят целью создать в конечном счете роботов под управлением физического искусственного интеллекта, способных самостоятельно принимать решения и выполнять задачи. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 17 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Ожидается, что Такаити оставит ключевых министров на своих постах при перестановках в составе кабинета. Министры иностранных дел Китая и Ирана провели переговоры в преддверии американо-китайского саммита. Представлен прототип робота, разрабатываемого через программу японского правительства. А сейчас обо всем подробнее. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае проведет перестановки в составе своего кабинета министров. Ожидается, что она сохранит на своих постах ключевых министров от либерально-демократической партии и вместе с тем назначит нового министра от партнера ЛДП по правящей коалиции партии Возрождения Японии. Ключевые члены кабинета, по-видимому, останутся на своих постах. В их число входят генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору, министр финансов Катаяма Сацуки, министр иностранных дел Мотеги Тосимицу и министр обороны Коидзуми Синдзиро. В среду Такаити встретилась с представителем партии Возрождения Японии Йосимура Хирофуми. Она выразила свое намерение назначить в состав кабинета одного из членов этой партии. По всей вероятности, это будет бывший генеральный секретарь партии Возрождения Японии Накацука Хироси. Полагают, что при назначениях в состав кабинета Такаити будет в первую очередь учитывать опыт и способности кандидатов. Ожидается, что она официально объявит состав своего обновленного кабинета в четверг во второй половине дня. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Иран и Соединенные Штаты сохранять рациональность и сдержанность и вести переговоры. Эти заявления прозвучали в среду во время встречи Ван И с его иранским коллегой Аббасом Аракчи в Пекине. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ван И выразил готовность развивать отношения между Пекином и Тегераном, заявив, что Китай намерен укреплять диалог и сотрудничество с Ираном для защиты его законных прав. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, Ван И заявил, что Китай не хочет, чтобы региональная напряженность распространилась на Йемен и Красное море, и призвал соответствующие стороны к переговорам. В ответ Аракчи заявил, что Иран не желает продолжения боевых действий и стремится к дипломатическому урегулированию, твердо защищая при этом свои собственные интересы. Он заявил, что Иран считает свой меморандум о понимании с США действительным и что Вашингтон должен выполнить все содержащиеся в нем обязательства. Встреча состоялась в преддверии саммита председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, который запланирован на конец этого месяца в Соединенных Штатах. Считается, что Китай стремился продемонстрировать свое влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. Федеральная резервная система США приняла решение повысить свою ключевую учетную ставку на 0,25%. Это первое повышение, предпринятое ФРС более чем за 3 года. Руководство ФРС установило целевой диапазон ключевой ставки от 3,75% до 4%. В последний раз повышение ставки имело место в июле 2023 года. О своем решении ФРС объявила по окончании двухдневного заседания руководства, начавшегося во вторник. В пользу повышения проголосовали все 12 членов правления. Руководство учло то, что ситуация вокруг Ирана привела к росту цен на нефть, и отметило, что инфляция повышенная. В заявлении руководство указало, что повышение учетных ставок поспособствует более быстрому возвращению инфляции в целевой 2% диапазон. Председатель ФРС Кевин Уорш заявил: «Мы должны быть уверены в том, что базовая инфляция движется к нашей цели очевидно и со существенной скоростью. Сегодня правление ФРС решило, что ставка не удовлетворяла этому критерию». Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал данное решение в социальных сетях. Он заявил, что величина ставки должна быть 1% или меньше, и призвал ФРС быстро снизить ставку. В среду президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями NHK в своем президентском офисе в Киеве. Он предупредил, что конфликт в Украине может повлиять на региональную безопасность в Восточной Азии, указав на Северную Корею, которая укрепляет связи с Россией. Зеленский заявил, что Северная Корея направила десятки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях.
Он сказал, это большая проблема, потому что для Северной Кореи отправка людей не была дорогостоящей, и они начинают изучать современную войну, на которой могут действовать и сегодня. Он заявил, что Россия позволила Северной Корее получить военный опыт без больших потерь, что, по его мнению, усилило угрозу региональной безопасности в Восточной Азии. Зеленский также упомянул Китай. Он сказал, что никогда не видел китайских ракет, но отметил, что многие китайские детали используются в ракетах и беспилотниках. Он также раскритиковал дипломатическую позицию Пекина по этому конфликту. Зеленский сказал, «Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне. Политически. Дело даже не в оружии. Речь идет о политической воле, и это очень жаль, потому что эту войну могут начать и немедленно остановить сильные лидеры, включая Китай». Он подчеркнул, что проблема в том, что они находятся не посередине, а немного больше связаны с Россией. Зеленский также заявил о своем желании сотрудничать с Японией в сфере обороны, в том числе в таких областях, как кибербезопасность и беспилотные летательные аппараты. Глава исполнительного органа Европейского Союза заявила, что в четверг она намерена предложить странам в составе Союза законопроект, ограничивающий доступ к социальным сетям детям до 15 лет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала об этом в своей речи о положении Европейского Союза в среду. Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость введения возрастных ограничений на пользование соцсетями. По ее словам, денно и ночно родители видят издержки, нарушение сна, тревогу и даже нанесение вреда самому себе. Она добавила, а во все большем числе случаев даже фатальные трагедии. В рамках предложения предполагается запретить пользование социальными сетями детям до 13 лет. Детям 13 и 14-летнего возраста предполагается позволить заводить только аккаунты под надзором родителей или опекунов. В предложении также говорится, что операторов соцсетей обяжут обеспечивать меры безопасности для детей в возрасте от 15 до 18 лет. В своем обращении фон дер Ляйен также коснулась других планов. По ее словам, в их числе учреждения Совета Безопасности с участием стран, не входящих в ЕС, в частности Великобритании и Украины, для реагирования на вторжение беспилотников и другие угрозы. В отношении Канады она выразила намерение ЕС выработать с этой страной партнерство, как с ассоциированным участником, в целях укрепления взаимодействия по ряду направлений, в числе которых оборонное производство и критически важные минералы. Роботы-прототипы, разработанные стартапами и другими предприятиями в Японии, были представлены в Токио в рамках инициативы японского правительства по поддержке развития национального искусственного интеллекта. В прототипах роботов с функциями верхней части человеческого тела доработаны технологии, созданные 7 компаниями, в том числе стартапами и одним предприятием-производителем машинного оборудования. Их продемонстрировали в одной из токийских гостиниц в среду. Роботы воспроизводили движение рук и ладоней оператора через носимые устройства. Посетители наблюдали, как роботы перемещают еду и напитки из одного контейнера в другой, а также забивают гвозди. Разработчики ставят целью создать в конечном счете роботов под управлением физического искусственного интеллекта, способных самостоятельно принимать решения и выполнять задачи. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 29-й урок. Мы научимся говорить, что вы делали. Во второй части урока мы расскажем о Камакуре, популярном туристическом месте около Токио.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия вместе с роботом Харусан сидят в гостиной общежития. Мия делится впечатлениями от фортепианного концерта, на котором она побывала в храме города Камакура в воскресенье. Она показывает фотографии, которые сделала на концерте.
0: Послушайте диалог 29-го урока.
2: Ничиоби ни пиано но энсоу о кики ни икимашита.
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これユウキさん。
3: ユウキさん。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия рассказывает о концерте.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。

0: Юки-сан.
1: Пианист на фотографии – это Юки, тот самый друг, с которым Там хочет увидеться в Японии.
0: Кажется, сама судьба сводит их вместе. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я ходила на фортепианный концерт. Запомните эту фразу, и вы сможете говорить, что вы делали. Давайте разберем значение этой фразы. Пиано – это пианино. Энсо – концерт или представление. А все вместе «пиано но энсо» означает «фортепианный концерт». Частица «о» после этого указывает на объект действия. «Кики-ни» означает «чтобы слушать», а «икимашита» – вежливая форма глагола «ходить» – «ику» в прошедшем времени. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение «кики-ни икимашита» – «ходила слушать». «Кики-ни» состоит из глагола «кику» – «слушать», который в масс-форме звучит как «кики-мас». Уберите «мас» и получится «кики», а затем добавьте частицу «ни», чтобы сообщить о цели действия.
1: Получается, что объяснить цель своего похода куда-то можно, убрав «мас» в «мас-форме» глагола и добавив к нему «ни».
0: Совершенно верно. В сегодняшней фразе целью было послушать концерт, поэтому после слов «пиано но энсо кики-ни» добавьте «икимашита».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
2: Кики-ни икимашита. Пиано но энсо о кики-ни икимашита.
1: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
3: Кё, доко ни икимашита ка?
0: Разберем фразы.
3: Кё, доко ни икимашита ка?
1: Куда ты сегодня ходила?
0: Кё – это сегодня, доко – вопросительное слово «куда». Помните?
3: Харадзюку ни Фукуока ни икимашита.
1: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
0: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. Кай – образовано от глагола «покупать» – кау. Его масс-форма – каймас. Окончание «мас» опускается и получается «кай». В конце добавьте частицу «ни», так вы объясните цель похода на Харадзюку.
1: То есть частица «ни» используется и в Харадзюку «ни», и в Фукуо «кай-ни».
0: Верно, но по разным причинам. «Ни» в Харадзюку «ни» указывает направление, а «ни» в Фукуо «кай-ни» «ику» – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
1: А теперь повторите ответ после вопроса.
2: «Кё, доко ни икимашита ка?» Харадзюку ни фуку о кай ни икимашита. Харадзюку ни фуку о кай ни икимашита.
0: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суси. Суси – это?
2: Суси. Суси.
0: Есть – таберу. А масс-форма?
2: Табемас.
0: Опустив масс, вы получите?
2: Табе. Табе.
0: Попробуйте.
4: Суси о табе ни икимашита. Суси о табе ни икимашита.
1: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим названия дней недели.
0: Слушайте и повторяйте.
1: Понедельник.
2: Гецёби.
1: Вторник.
2: Каёби.
1: Среда.
2: Суёби.
1: Четверг.
2: Мокёби.
1: Пятница.
2: Киньёби.

0: Суббота.
1: 土曜日.
0: Воскресенье.
1: 日曜日.
2: В нашем диалоге Мия сказала:
1: 日曜日に ピアノの演奏を聞きに行きました.
2: Услышали название дня недели?
0: Кажется, воскресенье.
2: Правильно. Если вы хотите указать на день недели, добавьте «ни» и получится «ничьёби-ни».
0: А теперь послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз.
3: «Ничьёби-ни пиано-но-энсо-о-кики-ни-кимашта».
4: «Доу-дэ-шта-ка?»
3: «Субарашикатта-дэсу».
4: «Соре-ва-йокатта-дэсу-не».
3: «Шашин-о-так-сан-торимашта». «Мите-кудасай». «А, коре... Юки-сан».
4: Юки-сан?
1: Мия но Травель Гайдо.
0: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о Камакуре, где Мия слушала концерт.
2: Город Камакура находится примерно в часе езды на поезде от Токио. Но когда приезжаешь туда, кажется, что попадаешь совсем в другой мир. Более 800 лет назад здесь обосновалось первое правительство под руководством военачальника.
0: То есть правительство под руководством самурая?
2: Да, святилище Цуругаока Хатимангу связано с кланом феодального самурая Минамото. В городе также находится статуя великого Будды высотой 11 метров.
0: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
2: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.
0: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
2: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у там встретиться с Юки.
5: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 17 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Ожидается, что Такаити оставит ключевых министров на своих постах при перестановках в составе кабинета. Министры иностранных дел Китая и Ирана провели переговоры в преддверии американо-китайского саммита. Представлен прототип робота, разрабатываемого через программу японского правительства. А сейчас обо всем подробнее. В четверг премьер-министр Японии Такаити Санае проведет перестановки в составе своего кабинета министров. Ожидается, что она сохранит на своих постах ключевых министров от либерально-демократической партии и вместе с тем назначит нового министра от партнера ЛДП по правящей коалиции партии Возрождения Японии. Ключевые члены кабинета, по-видимому, останутся на своих постах. В их число входят генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору, министр финансов Катаяма Сацуки, министр иностранных дел Мотеги Тосимицу и министр обороны Коидзуми Синдзиро. В среду Такаити встретилась с представителем партии Возрождения Японии Йосимура Хирофуми. Она выразила свое намерение назначить в состав кабинета одного из членов этой партии. По всей вероятности, это будет бывший генеральный секретарь партии Возрождения Японии Накацука Хироси. Полагают, что при назначениях в состав кабинета Такаити будет в первую очередь учитывать опыт и способности кандидатов. Ожидается, что она официально объявит состав своего обновленного кабинета в четверг во второй половине дня. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Иран и Соединенные Штаты сохранять рациональность и сдержанность и вести переговоры. Эти заявления прозвучали в среду во время встречи Ван И с его иранским коллегой Аббасом Аракчи в Пекине. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ван И выразил готовность развивать отношения между Пекином и Тегераном, заявив, что Китай намерен укреплять диалог и сотрудничество с Ираном для защиты его законных прав. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, Ван И заявил, что Китай не хочет, чтобы региональная напряженность распространилась на Йемен и Красное море, и призвал соответствующие стороны к переговорам. В ответ Аракчи заявил, что Иран не желает продолжения боевых действий и стремится к дипломатическому урегулированию, твердо защищая при этом свои собственные интересы. Он заявил, что Иран считает свой меморандум о понимании с США действительным и что Вашингтон должен выполнить все содержащиеся в нем обязательства. Встреча состоялась в преддверии саммита председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, который запланирован на конец этого месяца в Соединенных Штатах. Считается, что Китай стремился продемонстрировать свое влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. Федеральная резервная система США приняла решение повысить свою ключевую учетную ставку на 0,25%. Это первое повышение, предпринятое ФРС более чем за 3 года. Руководство ФРС установило целевой диапазон ключевой ставки от 3,75% до 4%. В последний раз повышение ставки имело место в июле 2023 года. О своем решении ФРС объявила по окончании двухдневного заседания руководства, начавшегося во вторник. В пользу повышения проголосовали все 12 членов правления. Руководство учло то, что ситуация вокруг Ирана привела к росту цен на нефть, и отметило, что инфляция повышенная. В заявлении руководство указало, что повышение учетных ставок поспособствует более быстрому возвращению инфляции в целевой 2-процентный диапазон. Председатель ФРС Кевин Уорш заявил: «Мы должны быть уверены в том, что базовая инфляция движется к нашей цели очевидно и со существенной скоростью. Сегодня правление ФРС решило, что ставка не удовлетворяла этому критерию». Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал данное решение в социальных сетях. Он заявил, что величина ставки должна быть 1% или меньше, и призвал ФРС быстро снизить ставку.
среду президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями NHK в своем президентском офисе в Киеве. Он предупредил, что конфликт в Украине может повлиять на региональную безопасность в Восточной Азии, указав на Северную Корею, которая укрепляет связи с Россией. Зеленский заявил, что Северная Корея направила десятки тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях. Он сказал: «Это большая проблема, потому что для Северной Кореи отправка людей не была дорогостоящей, и они начинают изучать современную войну, на которой могут действовать и сегодня». Он заявил, что Россия позволила Северной Корее получить военный опыт без больших потерь, что, по его мнению, усилило угрозу региональной безопасности в Восточной Азии. Зеленский также упомянул Китай. Он сказал, что никогда не видел китайских ракет, но отметил, что многие китайские детали используются в ракетах и беспилотниках. Он также раскритиковал дипломатическую позицию Пекина по этому конфликту. Зеленский сказал: «Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне. Политически. Дело даже не в оружии. Речь идет о политической воле, и это очень жаль, потому что эту войну могут начать и немедленно остановить сильные лидеры, включая Китай». Он подчеркнул, что проблема в том, что они находятся не посередине, а немного больше связаны с Россией. Зеленский также заявил о своем желании сотрудничать с Японией в сфере обороны, в том числе в таких областях, как кибербезопасность и беспилотные летательные аппараты. Глава исполнительного органа Европейского Союза заявила, что в четверг она намерена предложить странам в составе Союза законопроект, ограничивающий доступ к социальным сетям детям до 15 лет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала об этом в своей речи о положении Европейского Союза в среду. Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость введения возрастных ограничений на пользование соцсетями. По ее словам, денно и ночно родители видят издержки, нарушение сна, тревогу и даже нанесение вреда самому себе. Она добавила, а во все большем числе случаев даже фатальные трагедии. В рамках предложения предполагается запретить пользование социальными сетями детям до 13 лет. Детям 13 и 14-летнего возраста предполагается позволить заводить только аккаунты под надзором родителей или опекунов. В предложении также говорится, что операторов соцсетей обяжут обеспечивать меры безопасности для детей в возрасте от 15 до 18 лет. В своем обращении фон дер Ляйен также коснулась других планов. По ее словам, в их числе учреждения Совета Безопасности с участием стран, не входящих в ЕС, в частности Великобритании и Украины, для реагирования на вторжение беспилотников и другие угрозы. В отношении Канады она выразила намерение ЕС выработать с этой страной партнерство, как с ассоциированным участником, в целях укрепления взаимодействия по ряду направлений, в числе которых оборонное производство и критически важные минералы. Роботы-прототипы, разработанные стартапами и другими предприятиями в Японии, были представлены в Токио в рамках инициативы японского правительства по поддержке развития национального искусственного интеллекта. В прототипах роботов с функциями верхней части человеческого тела доработаны технологии, созданные 7 компаниями, в том числе стартапами и одним предприятием-производителем машинного оборудования. Их продемонстрировали в одной из токийских гостиниц в среду. Роботы воспроизводили движение рук и ладоней оператора через носимое устройство. Посетители наблюдали, как роботы перемещают еду и напитки из одного контейнера в другой, а также забивают гвозди. Разработчики ставят целью создать в конечном счете роботов под управлением физического искусственного интеллекта, способных самостоятельно принимать решения и выполнять задачи. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 29-й урок. Мы научимся говорить, что вы делали. Во второй части урока мы расскажем о Камакуре, популярном туристическом месте около Токио.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия вместе с роботом Харусан сидят в гостиной общежития. Мия делится впечатлениями от фортепианного концерта, на котором она побывала в храме города Камакура в воскресенье. Она показывает фотографии, которые сделала на концерте.
0: Послушайте диалог 29-го урока.
2: Нитиобини пиано но энсоу кики ни кимашита.
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия рассказывает о концерте.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: В воскресенье я была на концерте фортепианной музыки.
1: Харусан спрашивает.
3: どうでしたか?
0: Тебе понравилось?
1: Мия отвечает.
2: 素晴らしかったです.
0: Было чудесно.
1: Харусан говорит.
3: それは良かったですね.
0: Замечательно.
1: Мия показывает фотографию пианиста.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: Я много фотографировала.
2: 見てください.
0: Посмотрите.
1: Вдруг что-то на фотографиях привлекает внимание Там.
2: А, коре, Юки-сан.
0: Ой, это же Юки-сан.
1: Электронные сенсоры Харусан заметили необычные эмоции в голосе Там, и щеки робота начинают светиться.
3: Юки-сан?
0: Юки-сан.
1: Пианист на фотографии – это Юки, тот самый друг, с которым Там хочет увидеться в Японии.
0: Кажется, сама судьба сводит их вместе. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я ходила на фортепианный концерт.
2: Пиано но энсоу о кики ни кимашита.
0: Запомните эту фразу, и вы сможете говорить, что вы делали. Давайте разберем значение этой фразы. Пиано – это пианино. Энсоу – концерт или представление. А все вместе «пиано но энсоу» означает «фортепианный концерт». Частица «о» после этого указывает на объект действия. «Кики ни» означает «чтобы слушать», а «икимашита» – вежливая форма глагола «ходить» – «ику» в прошедшем времени. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение «кики ни икимашита» – «ходила слушать». «Кики ни» состоит из глагола «кику» – «слушать», который в масс-форме звучит как кикимас. Уберите мас и получится кики, а затем добавьте частицу ни, чтобы сообщить о цели действия.
1: Получается, что объяснить цель своего похода куда-то можно, убрав мас в мас-форме глагола и добавив к нему ни.
0: Совершенно верно. В сегодняшней фразе целью было послушать концерт, поэтому после слов пиано но энсо кики ни добавьте икимашита.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: Кики ни икимашита. Пиано но энсоу о кики ни икимашита.
1: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
4: Кё, доко ни икимашита ка?
2: Харазуку ни...
0: Разберем фразы.
4: Кё, доко ни икимашита ка?
1: Куда ты сегодня ходила?
0: Кё – это сегодня, доко – вопросительное слово «куда», помните?
2: Харадзюку ни фуку о кай ни икимашита.
1: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
0: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. «кай» образовано от глагола «покупать» «кау». Его масс-форма «каймас». Окончание «мас» опускается и получается «кай». В конце добавьте частицу «ни», так вы объясните цель похода на Харадзюку.
1: То есть частица «ни» используется и в Харадзюку «ни», и в Фукуо «кай-ни».
0: Верно, но по разным причинам. «Ни» в Харадзюку «ни» указывает направление, а «ни» в Фукуо «кай-ни» «ику» – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
1: А теперь повторите ответ после вопроса.
3: «Кё, доку ни икимашта ка?» Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта. Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта.
0: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суши. Суши – это?
3: Суши. Суши.
0: Есть – таберу. А масс-форма?
3: Табемас.
0: Опустив масс, вы получите?
3: Табе. Табе.
0: Попробуйте.
5: Суши о табе ни икимашта. Сushiを食べに行きました.
1: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим названия дней недели.
0: Слушайте и повторяйте.
1: Понедельник.
3: Кецуёби.
1: Вторник.
3: Каёби.
1: Среда.
3: Суйёби.
1: Четверг.
3: Мокуёби.
1: Пятница.
3: Киньёби.
1: Суббота.
3: Доёби.
1: Воскресенье.
3: Ничиёби.
0: В нашем диалоге Мия сказала:
3: Ничиёби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
0: Услышали название дня недели?
1: Кажется, воскресенье.
0: Правильно. Если вы хотите указать на день недели, добавьте ни и получится ничиёби ни.
1: А теперь послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз.
4: Ничиоби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
6: Доу дешта ка?
7: Субарашикатта десу.
6: Соре ва йокатта десу не.
2: Шашин о таксан торимашта.
7: Мите кудасай. А, коре Юки-сан.
6: Юки-сан?
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о Камакуре, где Мия слушала концерт.
0: Город Камакура находится примерно в часе езды на поезде от Токио. Но когда приезжаешь туда, кажется, что попадаешь совсем в другой мир. Более 800 лет назад здесь обосновалось первое правительство под руководством военачальника.
1: То есть правительство под руководством самурая?
0: Да, святилище Цуругаока Хачимангу связано с кланом феодального самурая Минамото. В городе также находится статуя великого Будды высотой 11 метров.
1: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
0: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.
1: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
0: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у там встретиться с Юки.
8: Конохо. 放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan Tokyo